живемся в Карл-Маркштадте, городков таких побольше здесь. И называлась бы Германия The Union of Karl-Marx-Stadt States. А теперь дискотека!

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт.